только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают.

Это Вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось.